Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-номер ТУ-37-00-374 для слушателей старше 16 лет.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

0: Иваново FM. Первое областное радио. В Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду, температура днем до 12 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
7: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 мая.
1: Год 1764.
2: По приказу Екатерины II заложен воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Одним из направлений реформирования стала социальная политика. Среди просветительских мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одно из них – воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей, который был заложен по приказу Екатерины II на Москворецкой набережной. На протяжении полутора веков сироты воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток. Мальчиков обучали техническим ремеслам. Устроенные с этой целью классы в 1830 году выделились в ремесленные учебные заведения, от которого ведет начало кузница отечественных инженерных кадров, знаменитая Бауманка. Московский государственный технический институт имени Баумана.
1: Год 1922.
2: В ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. По словам секретаря и переводчика Дункан, накануне церемонии она попросила его немного подправить дату рождения в ее паспорте. «Это для Есенин», — сказала она. «Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы, но она тут написана, и мы завтра дадим паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре будет не нужен, я получу другой». И переводчик согласился. Так женой поэта стала женщина всего на 9 лет старше. После церемонии бракосочетания новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан».
1: Год 1945.
2: Советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Григория Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии Берлином. Берлинский гарнизон, оборонявший город, в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 2 мая к 21 часу советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство. Лобби в Ните, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Ните. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио. В Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 12 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: божественный. За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: С вами Иванова ФМ.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать!

бумаги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: Слушайте Иваново FM. Первое областное радио. В Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново FM. Для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 63%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 12 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Один салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили Кул Рей возвращается в Россию. В компании впервые официально анонсировали новинку, хотя точную дату пока не раскрыли. Известно, что Кул Рей привезут в новой версии с новой внешностью, обновленной цифровой системой, с более крупными экранами и зимним пакетом. Под капотом турбодвигатель и робот-привод, только передний. KGM Rexton получит версию с 7-местным салоном. Новая комплектация Extra 4x4 стоит 6,5 миллионов рублей. Третий ряд сидений оснащен воздуховодами и блоком управления климатом. Также у новинки комбинированная обшивка сидений из натуральной кожи, замши, люк в крыше, память настроек сидений и зеркал. «Лада Азимут» должна получить многослойные боковые стекла. На прототипах кроссовера заметили маркировку «LamiSafe». Официального подтверждения пока нет. «LamiSafe» — это японская торговая марка, связана с концерном Mitsubishi. Стекла этой марки улучшают шумоизоляцию. У них повышена ударопрочность в сравнении с обычными. Недавно в России стартовали продажи GAC S7. Это современный среднеразмерный люксовый кроссовер с гибридным двигателем. Посадка за рулем удобна даже для высокого водителя. Проблем с эргономикой, свойственных многим китайским маркам, нет. Разве что хром дешевит внешний вид салона. Но с точки зрения оснащения и комфорта неплохая и более доступная альтернатива LL7. Подробнее в тест-драйве нового GAC S7 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
4: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: Реклама на Иваново FM.
1: А как? Уже сентябрь?
2: Еще май! Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
3: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова 25Б.
4: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
5: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая
4: в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать!

0: sky.
1: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
2: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
3: Росстрой.
4: 57-71-17.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
7: Ювелирная улица Приволжска.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. По случаю Дня Победы в Ивановской области организованы бесплатные авиаперелеты и проезд на наземном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны. Из Ивановского аэропорта они могут улететь в Санкт-Петербург, Минеральные воды, Калининград, Махачкалу и Сочи. С ветераном бесплатно может следовать один сопровождающий. По информации правительства, праздничное предложение действует только на майские авиарейсы. Также 9 мая для ветеранов и сопровождающих лиц сделают бесплатным проезд на «Орланах» и в автобусах в Иванове и на всех межмуниципальных маршрутах региона. Ивановская область оказалась в первой десятке в сфере патриотического воспитания в стране. На Всероссийском форуме в Екатеринбурге назвали лучшие регионы по патриотической работе с молодежью. Наш край занял 7-е место в числе критериев, по которым проходил отбор: количество патриотических объединений, реализация уникальных региональных практик и результаты конкурса наставников «Быть, а не казаться». В лидерах рейтинга также Москва и Подмосковье, Севастополь, Калужская, Оренбургская и Новгородская области. Ивановцам предлагают поучаствовать в формировании комфортной городской среды. В России продолжается голосование по федеральной программе. Онлайн-опрос проходит на платформе Госуслуг до 12 июня. От Ивановской области заявлено несколько пространств. Так, в Иванове горожане могут отдать голос за один из двух дизайн-проектов благоустройства набережной Уводи около микрорайона Видный. Как сообщили в мэрии, свой выбор уже сделали более 6000 человек. Тем, кто не может проголосовать самостоятельно, помогают волонтеры. В майские праздники активистов в специальной форме можно будет встретить на площади Революции, в сквере Якова Горелина и около здания бывшего кинотеатра «Современник». Ивановец стал призером Всероссийской олимпиады школьников по истории. Высокий результат на престижных интеллектуальных соревнованиях показал старшеклассник 4-й школы Степан Зеленов. Состязания проходили в Калининграде и собрали более 350 юных историков со всей страны. Участники писали историческое эссе и сочинение, решали задачи, готовили устное сообщение и отвечали на вопросы жюри. Добавим, ранее еще 9 школьников из нашего региона стали победителями и призерами олимпиады по другим предметам. Теперь они смогут поступить в вузы без экзаменов и получат региональные премии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. Ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 12 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 мая.
1: Год 1764.
2: По приказу Екатерины II заложен воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Одним из направлений реформирования стала социальная политика. Среди просветительских мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одно из них – воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей, который был заложен по приказу Екатерины II на Москворецкой набережной. На протяжении полутора веков сироты воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток. Мальчиков обучали техническим ремеслам. Устроенные с этой целью классы в 1830 году выделились в ремесленные учебные заведения, от которого ведет начало кузница отечественных инженерных кадров, знаменитая Бауманка. Московский государственный технический институт имени Баумана.
1: Год 1922.
2: В ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. По словам секретаря и переводчика Дункан, накануне церемонии она попросила его немного подправить дату рождения в ее паспорте. «Это для Есенина», — сказала она. «Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы, но она тут написана, и мы завтра дадим паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре будет не нужен, я получу другой». И переводчик согласился. Так женой поэта стала женщина всего на 9 лет старше. После церемонии бракосочетания новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан».
1: Год 1945.
2: Советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Григория Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии Берлином. Берлинский гарнизон, оборонявший город, в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 2 мая к 21 часу советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
10: Покупай швейную фурнитуру в компании «Нитки-37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробно

0: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
1: ОКЕЙ.
0: Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
2: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
6: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
10: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Разбуди меня.
1: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
2: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили Кулрей возвращается в Россию. В компании впервые официально анонсировали новинку, хотя точную дату пока не раскрыли. Известно, что Кулрей привезут в новой версии с новой внешностью, обновленной цифровой системой, с более крупными экранами и зимним пакетом. Под капотом турбодвигатель и робот-привод, только передний. KGM Rexton получит версию с 7-местным салоном. Новая комплектация Extra 4x4 стоит 6,5 миллионов рублей. Третий ряд сидений оснащен воздуховодами и блоком управления климатом. Также у новинки комбинированная обшивка сидений из натуральной кожи, замши, люк в крыше, память настроек сидений и зеркал. «Лада Азимут» должна получить многослойные боковые стекла. На прототипах кроссовера заметили маркировку «LamiSafe». Официального подтверждения пока нет. «LamiSafe» — это японская торговая марка, связанная с концерном Mitsubishi. Стекла этой марки улучшают шумоизоляцию. У них повышена ударопрочность в сравнении с обычными. Недавно в России стартовали продажи ГАК С7. Это современный среднеразмерный люксовый кроссовер с гибридным двигателем. Посадка за рулем удобна даже для высокого водителя. Проблем с эргономикой, свойственных многим китайским маркам, нет. Разве что хром дешевит внешний вид салона. Но с точки зрения оснащения и комфорта неплохая и более доступная альтернатива ЛЛ7. Подробнее в тест-драйве нового ГАК С7 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Представьте 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. «Нити». Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс». «Экспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: А как? Уже сентябрь?
7: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
8: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
9: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание. Персональная тренировка в воде с инструктором. И аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
12: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
13: Ювелирная улица Приволжска.
14: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая.
15: Окей.
14: Подробности на Окмаркет.ру.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать!

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
7: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративная. Оперативное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online. Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Окна, мебель, двери. Все, что нужно есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
10: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
11: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
12: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5. А подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
13: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
14: А как? Уже сентябрь?
15: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: дома». С вами Иваново ФМ.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие. А умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные то плели, то несли.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
4: Окна, мебель, двери. Всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
5: Ура! Посадочный сезон открыт. Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений. Саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново. С комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20 21 20. Питомник «Малинки». Ждем вас.
6: 4 и 5 июня.

0: Корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online. Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
0: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низкий 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Дети, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: пока, целую, снишься.
1: В Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
2: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. По случаю Дня Победы в Ивановской области организованы бесплатные авиаперелеты и проезд на наземном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны. Из Ивановского аэропорта они могут улететь в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу и Сочи. С ветераном бесплатно может следовать один сопровождающий. По информации правительства, праздничное предложение действует только на майские авиарейсы. Также 9 мая для ветеранов и сопровождающих лиц сделают бесплатным проезд на «Орланах» и в автобусах в Иванове и на всех межмуниципальных маршрутах региона. Ивановская область оказалась в первой десятке в сфере патриотического воспитания в стране. На Всероссийском форуме в Екатеринбурге назвали лучшие регионы по патриотической работе с молодежью. Наш край занял 7-е место в числе критериев, по которым проходил отбор: количество патриотических объединений, реализация уникальных региональных практик и результаты конкурса наставников «Быть, а не казаться». В лидерах рейтинга также Москва и Подмосковье, Севастополь, Калужская, Оренбургская и Новгородская области. Ивановцам предлагают поучаствовать в формировании комфортной городской среды. В России продолжается голосование по федеральной программе. Онлайн-опрос проходит на платформе Госуслуг до 12 июня. От Ивановской области заявлено несколько пространств. Так, в Иванове горожане могут отдать голос за один из двух дизайн-проектов благоустройства набережной Уводи около микрорайона Видный. Как сообщили в мэрии, свой выбор уже сделали более 6000 человек. Тем, кто не может проголосовать самостоятельно, помогают волонтеры. В майские праздники активистов в специальной форме можно будет встретить на площади Революции, в сквере Якова Горелина и около здания бывшего кинотеатра «Современник». Ивановец стал призером Всероссийской олимпиады школьников по истории. Высокий результат на престижных интеллектуальных соревнованиях показал старшеклассник 4-й школы Степан Зеленов. Состязания проходили в Калининграде и собрали более 350 юных историков со всей страны. Участники писали историческое эссе и сочинения, решали задачи, готовили устное сообщение и отвечали на вопросы жюри. Добавим, ранее еще 9 школьников из нашего региона стали победителями и призерами олимпиады по другим предметам. Теперь они смогут поступить в вузы без экзаменов и получат региональные премии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 мая.
1: Год 1764.
2: По приказу Екатерины II заложен воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Одним из направлений реформирования стала социальная политика. Среди просветительских мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одно из них – воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей, который был заложен по приказу Екатерины II на Москворецкой набережной. На протяжении полутора веков сироты воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток. Мальчиков обучали техническим ремеслам. Устроенные с этой целью классы в 1830 году выделились в ремесленные учебные заведения, от которого ведет начало кузница отечественных инженерных кадров, знаменитая Бауманка. Московский государственный технический институт имени Баумана.
1: Год 1922.
2: В ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. По словам секретаря и переводчика Дункан, накануне церемонии она попросила его немного подправить дату рождения в ее паспорте. «Это для Есенин», — сказала она. «Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы, но она тут написана, и мы завтра дадим паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре будет не нужен, я получу другой». И переводчик согласился. Так женой поэта стала женщина всего на 9 лет старше. После церемонии бракосочетания новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан».
1: Год 1945.
2: Советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Григория Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии Берлином. Берлинский гарнизон, оборонявший город, в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 2 мая к 21 часу советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности, брутальный силуэт, притягивающий взгляды, умные технологии для максимального комфорта, уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
7: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей «Универсал». материалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
11: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво. С 23 апреля по 6 мая.
12: Окей.
11: Подробности на ОКМаркет.ру.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать!

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
5: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
8: ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
9: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
10: Ювелирная улица Приволжска.
11: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равно количеству пассажиров. Все понятно?
12: Сложно!
11: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

для тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания-консультант приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер 2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
8: А как? Уже сентябрь?
9: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
10: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
11: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
12: Окей. Каждый день с выгодой. Лосось атлантический, охлажденный, потрошенный 999,99 за килограмм. С 30 апреля по 6 мая.
13: Окей.
12: Подробности на ok.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джили Кулрей возвращается в Россию. В компании впервые официально анонсировали новинку, хотя точную дату пока не раскрыли. Известно, что Кулрей привезут в новой версии с новой внешностью, обновленной цифровой системой, с более крупными экранами и зимним пакетом. Под капотом турбодвигатель и робот-привод, только передний. KGM Rexton получит версию с 7-местным салоном. Новая комплектация Extra 4x4 стоит 6,5 миллионов рублей. Третий ряд сидений оснащен воздуховодами и блоком управления климатом. Также у новинки комбинированная обшивка сидений из натуральной кожи, замши, люк в крыше, память настроек сидений и зеркал. «Лада Азимут» должна получить многослойные боковые стекла. На прототипах кроссовера заметили маркировку «LamiSafe». Официального подтверждения пока нет. «LamiSafe» — это японская торговая марка, связанная с концерном Mitsubishi. Стекла этой марки улучшают шумоизоляцию. У них повышена ударопрочность в сравнении с обычными. Недавно в России стартовали продажи ГАК С7. Это современный среднеразмерный люксовый кроссовер с гибридным двигателем. Посадка за рулем удобна даже для высокого водителя. Проблем с эргономикой, свойственных многим китайским маркам, нет. Разве что хром дешевит внешний вид салона. Но с точки зрения оснащения и комфорта неплохая и более доступная альтернатива LL7. Подробнее в тест-драйве нового ГАК С7 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
6: ТМК по-прежнему. Старые цены на новые двери. Строителей 76.
7: Ура! Посадочный сезон открыт. Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: 4 и 5.

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online. Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
2: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
3: 900-077. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто не

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман.
10: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
11: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: А как? Уже сентябрь?
1: Еще май. Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 мая.
2: Год 1764.
3: По приказу Екатерины II заложен воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Одним из направлений реформирования стала социальная политика. Среди просветительских мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одно из них – воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей, который был заложен по приказу Екатерины II на Москворецкой набережной. На протяжении полутора веков сироты воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток. Мальчиков обучали техническим ремеслам. Устроенные с этой целью классы в 1830 году выделились в ремесленные учебные заведения, от которого ведет начало кузница отечественных инженерных кадров, знаменитая Бауманка. Московский государственный технический институт имени Баумана.
2: Год 1922.
3: В ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. По словам секретаря и переводчика Дункан, накануне церемонии она попросила его немного подправить дату рождения в ее паспорте. «Это для Есенин», — сказала она. «Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы, но она тут написана, и мы завтра дадим паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре будет не нужен, я получу другой». И переводчик согласился. Так женой поэта стала женщина всего на 9 лет старше. После церемонии бракосочетания новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан».
2: Год 1945.
3: Советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Григория Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии Берлином. Берлинский гарнизон, оборонявший город, в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 2 мая к 21 часу советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров.
1: Занавес времени. История государства российского.
0: Реклама на Иваново ФМ.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс» новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку. Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс». Экспресс по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
7: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
8: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
9: 4 и 5 июня.

0: Корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online. Рутропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39 39 19.
2: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: Иванове 4 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. По случаю Дня Победы в Ивановской области организованы бесплатные авиаперелеты и проезд на наземном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны. Из Ивановского аэропорта они могут улететь в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу и Сочи. С ветераном бесплатно может следовать один сопровождающий. По информации правительства, праздничное предложение действует только на майские авиарейсы. Также 9 мая для ветеранов и сопровождающих лиц сделают бесплатным проезд на «Орланах» и в автобусах в Иванове и на всех межмуниципальных маршрутах региона. Ивановская область оказалась в первой десятке в сфере патриотического воспитания в стране. На Всероссийском форуме в Екатеринбурге назвали лучшие регионы по патриотической работе с молодежью. Наш край занял 7-е место в числе критериев, по которым проходил отбор: количество патриотических объединений, реализация уникальных региональных практик и результаты конкурса наставников «Быть, а не казаться». В лидерах рейтинга также Москва и Подмосковье, Севастополь, Калужская, Оренбургская и Новгородская области. Ивановцам предлагают поучаствовать в формировании комфортной городской среды. В России продолжается голосование по федеральной программе. Онлайн-опрос проходит на платформе Госуслуг до 12 июня. От Ивановской области заявлено несколько пространств. Так, в Иванове горожане могут отдать голос за один из двух дизайн-проектов благоустройства набережной Уводи около микрорайона Видный. Как сообщили в мэрии, свой выбор уже сделали более 6000 человек. Тем, кто не может проголосовать самостоятельно, помогают волонтеры. В майские праздники активистов в специальной форме можно будет встретить на площади Революции, в сквере Якова Горелина и около здания бывшего кинотеатра «Современник». Ивановец стал призером Всероссийской олимпиады школьников по истории. Высокий результат на престижных интеллектуальных соревнованиях показал старшеклассник 4-й школы Степан Зеленов. Состязания проходили в Калининграде и собрали более 350 юных историков со всей страны. Участники писали историческое эссе и сочинение, решали задачи, готовили устное сообщение и отвечали на вопросы жюри. Добавим, ранее еще 9 школьников из нашего региона стали победителями и призерами олимпиады по другим предметам. Теперь они смогут поступить в вузы без экзаменов и получат региональные премии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Компания «Консультант» приглашает принять участие в региональном конкурсе «Профессиональный бухгалтер-2026». Наличие профильного образования не обязательно. Первый тур конкурса продлится до 25 мая. Подайте заявку онлайн на сайте ifcons.ru. Победители получат ценные призы и возможность попасть в кадровый резерв партнеров конкурса. Подробности по телефону 410121. Возрастное ограничение 16+.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидки до 30% на овощи для гриля с 30 апреля по 6 мая.
5: Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные, потому что только они одни способны сесть за руль.
7: Пьяный олень дороги не хозяин.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: слушаете Иваново FM.
1: Он не вышел ни званием, ни ростом, ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely Cool Ray возвращается в Россию. В компании впервые официально анонсировали новинку, хотя точную дату пока не раскрыли. Известно, что Cool Ray привезут в новой версии с новой внешностью, обновленной цифровой системой, с более крупными экранами и зимним пакетом. Под капотом турбодвигатель и робот-привод, только передний. KGM Rexton получит версию с 7-местным салоном. Новая комплектация Extra 4x4 стоит 6,5 миллионов рублей. Третий ряд сидений оснащен воздуховодами и блоком управления климатом. Также у новинки комбинированная обшивка сидений из натуральной кожи, замши, люк в крыше, память настроек сидений и зеркал. Lada Azimut должна получить многослойные боковые стекла. На прототипах кроссовера заметили маркировку LamiSafe. Официального подтверждения пока нет. LamiSafe – это японская торговая марка, связанная с концерном Mitsubishi. Стекла этой марки улучшают шумоизоляцию. У них повышена ударопрочность в сравнении с обычными. Недавно в России стартовали продажи GAC S7. Это современный среднеразмерный люксовый кроссовер с гибридным двигателем. Посадка за рулем удобна даже для высокого водителя. Проблем с эргономикой, свойственных многим китайским маркам, нет. Разве что хром дешевит внешний вид салона. Но с точки зрения оснащения и комфорта неплохая и более доступная альтернатива LL7. Подробнее в тест-драйве нового GAC S7 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа» в четвертый раз приглашает всех любителей бега. 13 дистанций для атлетов любого уровня подготовки. 3 новых формата участия. Эстафета и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
9: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900 077. 900 077.
10: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, Золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
11: Ювелирная улица Приволжска.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: вечера. Рука об руку на Иваново ФМ.
1: Всем добрый вечер. Это программа «Рука об руку» в студии Иваново ФМ, Елена Лебединская. Продолжаем тему буллинга в школах. И сегодня у нас в студии иеромонах Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий. Здравствуйте, дорогой отец Макарий.
2: Здравствуйте, уважаемые дорогие.
1: И Анастасия Борисова, психолог, специалист по психологическому сопровождению педагогического процесса. Здравствуйте, Анастасия.
3: Добрый день.
1: Отец Макарий, в прошлой программе мы обсуждали проблемы коммуникации между родителями и детьми. А как быть с воспитанием? Не считаете ли вы, что излишняя строгость или, наоборот, чрезмерная мягкость могут стать причиной того, что ребенок перепутает берега и позволит себе унижать сверстников? Или, наоборот, станет молчаливой жертвой буллинга?
2: Конечно, разумеется. Понимаете, как сказать, еду на машине. Не считаете ли вы, что уклониться в левый кювет или в правый кювет может привести к большой или к маленькой аварии? Ну, разумеется. Причем не просто потому, что я чему-то этого юношу или девушку научил неправильно. Потому что я, ошибаясь в педагогической своей деятельности, в своей коммуникации, это практически одно и то же, в общении с этим юношей и с девушкой, ну, допускаю ошибки. И вот вам результат. Значит, смотрите, дорогие друзья, что тема примерно та же самая, о чем мы говорили, немножко с другой стороны. Ответственность родителей. Не то, чтобы домой не возвращаться пьяным и не бить кого-то по физиономии. Нет, это патология. Но просто элементарное дело. Баловство ребенка и подростка, уступчивость там, где эта уступчивость не нужна, или наоборот, жесткость и требовательность там, где эта требовательность не нужна, излишне, приводит к ослаблению связи, вот эта коммуникация, связь, и тем самым потере общности, потере единства, потере любви. Друзья мои, эта тема широкая, как мы, не знаю, поговорим, может, еще на эту тему. Что такое семья? Источник любви. На любви построена семья. Но если семья – это не источник любви, она строится на чем-то другом, на обязанности. Как он говорит, какие у меня обязанности в семье? Ну, хорошо, обязанности. Я до 18 лет не исполнился. Говорю, все, у меня обязанности кончились, гуляйте куда хотите, я пойду гулять сам куда хочу. Не годится работа. Или когда члены семьи становятся половыми тряпочками под ногами у этого подрастающего юноши, чаще юноши, иногда девушки, тоже никуда не годится. Тоже разрушение принципа вот этой вот любви, самоотдачи, самопожертвования, самоучастия, взаимоучастия в общем деле.
1: Возьму на себя смелость сказать, что мое поколение, дети 80-х, зачастую были ближе психологически к бабушкам и дедушкам, чем к родителям. Родителей слушались, уважали, бабушек с дедушками любили. Современные бабушки с дедушками изменились, многие продолжают работать, и детей на все лето, как во времена моего детства, уже не забирают. Вот на ваш взгляд, современные дети кому скорее доверят свои тайны, если не брать сверстников в расчет?
2: Ну да, дорогие друзья, социальные перемены ускоряются. Вот это тоже приходилось мне, по-моему, замечать, но это надо знать и понимать. Вот немножко дальше возьмем во времени, временную шкалу, там сколько-то лет назад. Был крестьянин, пахал землю, у него был мерин. Потом этот мерин издох, и он вместо этого мерина пашет уже на двух меринах. Вот вам вся перемена за 50 лет. Не он, а его там внук. У него теперь два мерина и железный плуг вместо деревянной сохи. Перемены огромные. Все в наше время. На протяжении одной жизни человек может 2-3 раза полностью менять профессию. Я уж не говорю о браке, это вообще печальная история. Но все меняется. Эта скорость колоссально увеличилась. Поэтому, когда мы пытаемся опираться на социальный опыт, не на личностный опыт, вот кто я, а какой я? Вот, понимаешь, я раньше не работал, бабушка там не работала, 55 лет вышла на пенсию, а сейчас она в 75 лет, будь здоров, заправляет там какой-нибудь бухгалтерией или канцелярией. Ну да, вот это факты жизни.
1: Может быть, как раз-таки агрессия является вот тем последствием отсутствия любви, которую дети недополучили у старшего поколения. Вот меня, например, с братом каждое лето отправляли на 3 месяца к бабушкам и дедушкам, там уроки учить нас не заставляли, помогали по дому мы от чистого сердца, а не по принуждению. И, в принципе, вот все эти 3 летних солнечных месяца купались в любви. Соответственно, сейчас дети вырастают лишенные этого кайфа, лишенные такой вот безразличия, раздельной любви, когда с тебя ничего не спрашивают, да, может быть, именно нехватка этого детского счастья приводит к тому, что дети становятся агрессивными.
2: Вы правильно говорите, можно чуть поглубже взять. Их агрессия, их дефекты, их грехи, греховные качества, практически одно и то же. Тут не надо говорить, вот с одной стороны грех, а с другой стороны там порок. Это одно и то же. Вырастают, проявляются в результате нездорового образа жизни. Под нездоровым образом жизни просто там ожирение или неподвижность. А вот это эмоциональное, это духовная пустота или духовная недостаточность, которая заполняется, с одной стороны, из интернета всяческим вздором, а иногда и уголовщиной. Ну вот и начинают проявляться, прорастать эти сорняки. Опять аналогии, ну не знаю, вам нравится, не нравится? Мне нравится. Вот грядка, хорошая грядка, она плодородная. Если ее не пропалывать, вырастает крапива по шею или бурьян, а где там редиска, незаметно. А если аккуратненько ухаживать за этой грядкой, все эти лишние гадости, ну, сорняки, да, убирать, значит, прекрасный урожай вырастает. Вот что-то похожее, не точно так, но нечто похожее происходит с душой молодого человека.
1: Я хотела бы обратиться к нашему психологу. Анастасия, в одной из наших программ вы говорили о том, как важно детям выплескивать свою негативную энергию. Мы с вами обсуждали, что можно, например, бить подушку или дубасить крапиву палкой. Но я знаю, что очень многие родители не разрешают детям выражать свою агрессию. Может ли это как-то повлиять на то, что это трансформируется в какую-то агрессию вне дома, вне родительского контроля?
3: Энергия всегда найдет выход. Любая, позитивная, негативная. Но если мы ее сдерживаем, соответственно, она будет выплескиваться где-то, там, где мы этого не видим. Очень же часто бывают истории, что мой ребенок такого сделал. Что? У меня дома заинька-лапочка. Заинька-лапочка, потому что дома нельзя шуметь, нельзя прыгать, нельзя то-то-то-то-то. Да, можно сидеть читать книжки, ничего больше нельзя. Естественно, ребенок выходит в другую среду, где нет вот этого строгого надзирателя и строгой мамы, и понеслась. Или наоборот, из школы очень часто, если вы встречаете детей из школы, это видно, они вот просто вот эти вот, особенно началка, потому что в школе надо 40 минут вот так сидеть, а для ребенка это максимально сложно. И вот они выбегают и выплескивают. То есть энергию негативную, позитивную, любую, ее не надо внутри держать, ее не надо бояться. Если у вас ребенок рисует какую-то жуткую жуть, это хорошо, ребенок из себя ее выплеснул, ваша задача, как родители, проговорить, ну или, если не понимаете, как говорить, обратитесь к специалисту. Сегодня их большое количество разной доступности. Если ребенок кричит, если ребенок бьет подушки, не надо его там срочно записывать на какой-то агрессивный вид спорта, скорее всего, это не поможет. Запишите его на цикличный вид спорта. Это бег, это плавание, это лыжи, сезонная история. То есть там, где повторяющиеся однотипные движения, это помогает избавляться вот от той самой энергии, про которую мы говорим. Работа с голосом, пение, неважно, это будет индивидуальный педагог, хоровое, это опять-таки мы выплескиваем из себя. Бить крапиву палкой, кричать в лесу, но все эти темы, они простые. В рамках дома собственного вы можете взять бумагу, научить ребенка рвать, рисовать мандалы, ну, любая какая-то история, тот же самый пластилин, да, в зависимости от возраста, боксерскую грушу повесить или подушку бить от дивана, это все доступные методы. Не бойтесь, пожалуйста, проявлений. Проявления бывают разными. Мы можем громко хохотать, мы можем плакать, мы можем агрессивно на что-то злиться. И это все нормально. Не бывает хороших и плохих эмоций, не бывает хороших и плохих чувств. Важно, чтобы все это трансформировалось в мирное русло и не уходило внутрь, либо не переключалось на других людей, кошек, собак, не знаю, тех, кто слабее, которые могут это вытерпеть. Может вытерпеть психотерапевт и может вытерпеть батюшка, к которому мы пришли, потому что нас этому обучали, а церковь, мы знаем, все прощает. Это задача христианства. Мы те люди, которые умеют выдерживать эмоциональную нагрузку других людей. Мы умеем контейнировать, если говорить профессиональными терминами. Не все родители это могут, не все к этому готовы. Но, опять-таки, с ребенком не выдают методичку в роддоме, и тем более с подростком ее никто не дает. И родители учатся на том опыте, который у них есть. Сил вам, терпения, вы обязательно справитесь. И не стесняйтесь обращаться за помощью. Это нормально, это здорово, это круто.
1: Спасибо большое.
2: Добавить только вот могу одну вещь очень важную. Эмоции сами по себе нейтральные. Эмоции – это погода на море жизни. Я плыву на корабле, мой корабль, я управляю штурвалом. Эмоции – это погода. Вот сегодня шторм, завтра штиль, попутный ветер, непопутный ветер. Я не могу изменить эмоции. Вот это, я думаю, мы с психологами находимся здесь полностью в взаимопонимании. Эмоции существуют помимо моей воли. Но моя реакция на эмоции – это моя воля. И это моя ответственность. Поэтому здесь, когда мы говорим об вот этих детских эмоциях, даже взрослых эмоциях, сразу добавляем нравственную вертикаль. Ты бьешь подушку – ну, подушке ничего не будет, если ты ее не порвешь. Ты не бьешь кошку – а что ж ты, милый мой? А ты о ней подумал? А ребенку там 5 лет, ему по барабану, что это кошка, что подушка, он не понимает разницы. Или, по крайней мере, не дошел еще. А если это у ребенка уже 10 лет, он это все прекрасно понимает. И вот эта нравственная вертикаль, она должна быть все время видима, как, знаете, как некий прибор. компас там или градусник. Показывать так, что куда мы едем, куда ведет меня эта эмоция, куда меня идет этот ветер дует, куда мне надо плыть по ветру или надо держать против ветра.
1: Ну что ж, друзья, наша программа подходит к концу. Надеюсь, всем сегодня было интересно. Напомню, что сегодня мы обсуждали очень серьезную тему буллинга в школах с иеромонахом Иваном Вознесенской епархии, отцом Макарием. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости.
2: С удовольствием всегда.
1: И специалистом по психологическому сопровождению педагогического процесса, психологом Анастасией Борисовой. Анастасия, спасибо за бесплатную консультацию в эфире.
3: Спасибо за приглашение.
1: Это была программа «Рука об руку». Я Елена Лебединская. Услышимся на Иваново ФМ.
0: «Рука об руку» на Иваново ФМ. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
4: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново-ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: А как? Уже сентябрь?
7: Еще май! Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
11: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. ОКЕЙ. Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по трудовому.

0: Какой ты нафиг танкист?
1: Реклама на Иваново FM.
2: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
3: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
5: Окна, двери, потолки, расстрой!
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой!
6: 57-71-17.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
9: Ювелирная улица Приволжска.
10: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.
11: А за окошком месяца май.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 2 мая.
1: Год 1764.
2: По приказу Екатерины II заложен воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей. Екатерина II, укрепляя свою личную власть, ища популярности, осуществляла активную реформаторскую деятельность. Одним из направлений реформирования стала социальная политика. Среди просветительских мер, в которых императрица хотела быть на уровне века, создание воспитательных домов, женских институтов, благотворительных учреждений. Одной из них – воспитательный дом приема и презрения подкидышей и бесприютных детей, который был заложен по приказу Екатерины II на Москворецкой набережной. На протяжении полутора веков сироты воспитательного дома получали начальное школьное образование. Девочки приобретали профессии акушерок и гувернанток. Мальчиков обучали техническим ремеслам. Устроенные с этой целью классы в 1830 году выделились в ремесленные учебные заведения, от которого ведет начало кузница отечественных инженерных кадров, знаменитая Бауманка. Московский государственный технический институт имени Баумана.
1: Год 1922.
2: В ЗАГСе Хамовнического района Москвы состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айсидоры Дункан. По словам секретаря и переводчика Дункан, накануне церемонии она попросила его немного подправить дату рождения в ее паспорте. «Это для Есенин», — сказала она. «Мы с ним не чувствуем этих 15 лет разницы, но она тут написана, и мы завтра дадим паспорта в чужие руки. Ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре будет не нужен, я получу другой». И переводчик согласился. Так женой поэта стала женщина всего на 9 лет старше. После церемонии бракосочетания новобрачные выразили желание носить двойную фамилию Дункан Есенин. Выходя из ЗАГСа, Есенин радостно воскликнул: «Теперь я Дункан».
1: Год 1945.
2: Советские войска полностью овладели столицей Германии Берлином. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Григория Жукова при содействии войск Первого Украинского фронта под командованием маршала Советского Союза Ивана Конева после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и 2 мая 1945 года полностью овладели столицей Германии Берлином. Берлинский гарнизон, оборонявший город, в 15 часов прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. 2 мая к 21 часу советскими войсками было взято в плен в Берлине более 70 тысяч немецких солдат и офицеров.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново-ФМ. «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
4: А как? Уже сентябрь?
5: Еще май! Только до 10 мая. В магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
6: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.

круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем нашему.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
2: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
3: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
4: Узнайте подробности у администратора или по телефону
5: 900-077. Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Итоги недели на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. По случаю Дня Победы в Ивановской области организованы бесплатные авиаперелеты и проезд на наземном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны. Из Ивановского аэропорта они могут улететь в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Калининград, Махачкалу и Сочи. С ветераном бесплатно может следовать один сопровождающий. По информации правительства, праздничное предложение действует только на майские авиарейсы. Также 9 мая для ветеранов и сопровождающих лиц сделают бесплатным проезд на «Орланах» и в автобусах в Иванове и на всех межмуниципальных маршрутах региона. Ивановская область оказалась в первой десятке в сфере патриотического воспитания в стране. На Всероссийском форуме в Екатеринбурге назвали лучшие регионы по патриотической работе с молодежью. Наш край занял 7-е место в числе критериев, по которым проходил отбор: количество патриотических объединений, реализация уникальных региональных практик и результаты конкурса наставников «Быть, а не казаться». В лидерах рейтинга также Москва и Подмосковье, Севастополь, Калужская, Оренбургская и Новгородская области. Ивановцам предлагают поучаствовать в формировании комфортной городской среды. В России продолжается голосование по федеральной программе. Онлайн-опрос проходит на платформе Госуслуг до 12 июня. От Ивановской области заявлено несколько пространств. Так, в Иванове горожане могут отдать голос за один из двух дизайн-проектов благоустройства набережной Уводи около микрорайона Видный. Как сообщили в мэрии, свой выбор уже сделали более 6000 человек. Тем, кто не может проголосовать самостоятельно, помогают волонтеры. В майские праздники активистов в специальной форме можно будет встретить на площади Революции, в сквере Якова Горелина и около здания бывшего кинотеатра «Современник». Ивановец стал призером Всероссийской олимпиады школьников по истории. Высокий результат на престижных интеллектуальных соревнованиях показал старшеклассник 4-й школы Степан Зеленов. Состязания проходили в Калининграде и собрали более 350 юных историков со всей страны. Участники писали историческое эссе и сочинение, решали задачи, готовили устное сообщение и отвечали на вопросы жюри. Добавим, ранее еще 9 школьников из нашего региона стали победителями и призерами олимпиады по другим предметам. Теперь они смогут поступить в вузы без экзаменов и получат региональные премии. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново FM.
1: Доллар сегодня стоит 74 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 87 рублей 38 копеек.
0: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода без осадков. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. Ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: автосалон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely Cool Ray возвращается в Россию. В компании впервые официально анонсировали новинку, хотя точную дату пока не раскрыли. Известно, что Cool Ray привезут в новой версии с новой внешностью, обновленной цифровой системой, с более крупными экранами и зимним пакетом. Под капотом турбодвигатель и робот-привод, только передний. KGM Rexton получит версию с 7-местным салоном. Новая комплектация Extra 4x4 стоит 6,5 миллионов рублей. Третий ряд сидений оснащен воздуховодами и блоком управления климатом. Также у новинки комбинированная обшивка сидений из натуральной кожи, замши, люк в крыше, память настроек сидений и зеркал. «Лада Азимут» должна получить многослойные боковые стекла. На прототипах кроссовера заметили маркировку «LamiSafe». Официального подтверждения пока нет. «LamiSafe» — это японская торговая марка, связанная с концерном Mitsubishi. Стекла этой марки улучшают шумоизоляцию. У них повышена ударопрочность в сравнении с обычными. Недавно в России стартовали продажи GAC S7. Это современный среднеразмерный люксовый кроссовер с гибридным двигателем. Посадка за рулем удобна даже для высокого водителя. Проблем с эргономикой, свойственных многим китайским маркам, нет. Разве что хром дешевит внешний вид салона. Но с точки зрения оснащения и комфорта неплохая и более доступная альтернатива LL7. Подробнее в тест-драйве нового GAC S7 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
4: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
6: Покупай швейную фурнитуру в компании «Низки 37» и отправляйся на ужин в ресторан. Подробности

0: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: За годы существования предприятия 21 сотрудник ОРТПЦ имел стаж работы на одном месте более 40 лет. Совсем недавно на пенсию вышел один из старейших работников. Инженер средств радио и телевидения в Родниках проработал в организации с июля 1978 по март 2026 года. Неполных 48 лет. Трудовой договор с РТРС регулярно признается лучшим в отрасли связи и предусматривает более 30 видов дополнительных к положенным по Трудовому кодексу льгот. Так держать!

0: Иваново FM. Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон у Иванова 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
4: 4 и 5

0: и корпоративное участие компаний. Успей зарегистрироваться до 15 мая по промо-тарифу. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
1: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов, золото от 7900 рублей за грамм. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Руководство ОРТПЦ гордится своим дружным, сплоченным коллективом. В профсоюзе организации состоят 90% сотрудников. В 2023 году Ивановский филиал РТРС победил в конкурсе «Лучшая первичная профсоюзная организация». В 2025 году победа в региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и триумф в номинации «Лучшая организация работы по охране труда». Наши связисты занесены в областную книгу почета профсоюзов. Настоящий пример для многих.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается малооблачная погода, без осадков, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 19 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: А как? Уже сентябрь?
9: Еще май! Только до 10 мая в магазинах «Бумажный мир» минус 20% на весь школьный ассортимент, включая рюкзаки. Подготовься к школе сейчас и не бойся, что к сентябрю цены вырастут. «Бумажный мир». Все по-честному.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Бесперебойная работа на ОРТПЦ ведется в круглосуточном режиме. В январе 2024 года на мачте в Родниках случилась авария. Чтобы ее устранить, самоотверженные сотрудники проводили работы на высоте 270 метров при температуре минус 21 градус. Несмотря на ледяной холод, плотный туман и порывы ветра до 15 метров в секунду, работникам удалось оперативно заменить 150 метров поврежденного оборудования. Вот такие герои.

0: Реклама на Иваново FM. «Газпром» газораспределение «Иваново» напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
1: Нужны крутые окна? Решение есть. Спеши в ТМК на «Строителей 76».
2: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20 21 20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
3: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Ивановский областной радиотелевизионный передающий центр отмечает 95 лет. Иваново-ФМ поздравляет коллектив ОРТПЦ с юбилеем. Немного интересных фактов.
1: Радио в Иванове заработало в апреле 1921 года. Ивановская радиостанция была четвертой в СССР после Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Мачта в Родниках высотой 350 метров выше Эйфелевой башни является самым высоким сооружением в Ивановской области. Благодаря работе ОРТПЦ 99% нашего региона охвачено эфирным теле- и радиовещанием.
2: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Ура! Посадочный сезон открыт! Питомник «Малинки» приглашает в гости. Более 2000 наименований растений, саженцы плодовых деревьев и кустарников и многое другое. Садовые центры на главных въездах в город Иваново с комфортными парковочными местами и площадками для загрузки. Звоните 20-21-20. Питомник «Малинки». Ждем вас!
5: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы с 23 апреля по 6 мая.
6: Окей.
5: Подробности на ОКМаркет.ру.
7: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
8: Выгодно?
9: Да!
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Иваново FM. Реклама на Иваново FM.
1: Мы не устраиваем распродажи и розыгрыши товаров. Мы просто продаем по действительно низким ценам. Огромный выбор верхней и нижней одежды, трикотажа и постельного белья. Приезжайте и покупайте. Торгово-ярмарочный комплекс «Ярмарка Текстильщик». Город Иваново, улица Ермака, 49.
2: Весна начинается с движения. Весна ускоряется с обновленным Havail H3. Уже в «Автоэкспресс». Новый уровень комфорта и безопасности. Брутальный силуэт, притягивающий взгляды. Умные технологии для максимального комфорта. Уверенность за рулем в городе и за его пределами. Оцените новинку Havail Pro. Ждем вас на тест-драйв в «Автоэкспресс» по адресу Иваново, Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
3: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво с 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
5: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Весна. Лучшее время навести порядок на своем участке. Высокопрочная, морозостойкая тротуарная плитка от компании «Искусственный мрамор». По такой плитке можно ездить хоть на грузовике. Внимание! Весенние скидки. Телефон отдела продаж 420101.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежит.
1: В Иванове полночь.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37 00374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скоро. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

быть, из падающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время.

самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново-ФМ».
1: Вдоль обрыва

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».